не найти. Так будем, братцы, подниматься и из болота выбираться, и хоть ползком, но продвигаться вперед на Божьи пути. Вперед на Божьи пути. Вперед на Божьи пути.

и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо.

Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснуть нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых.

Отдашися языцы и люди, поучившися тщетным, предсташа цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я, аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасение му Божиеко. Ты же, Господи, заступник моеси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Бог.

часовых. И вход открыт для добрых и для злых. Я дал себя изранить этим псам. В огонь страстей себя я бросил сам.

на камнях лютый шторм меня застиг. О, Господи, грехи мои прости. А кормчий, в общем, добрый, малый был, в намерениях был благ и не грешил. Но вот до дела только лишь дойдет,

Но вот опять сплошная муть и грязь со дна души от шторма поднялась. И прежде падал я и был в бедах. Тут в мачтах дело все и в парусах.

на море первый шквал и быть беде. Ударит он и мачты на воде. Мы курс держали в море не на глаз, и карта есть, и совести компас.

а ум мой кормчий влево все берет. И курс-то вроде прежний, да не тот. Вдруг камни режут днище, как картон, и волны хлещут бешеным кнутом. Я кормчиво в который раз кляну, еще чуть-чуть, и мы пойдем ко дну. Далеко мы, далеко от земли, и вот

зубатых рифов яростен оскал. А ветер воет ребра мне круша, и стынет в смертном трепете душа. Пришел на помощь Бог, не человек. В житейском море плыл его ковчег. Его не сломят штормы никогда, не одолеют адовы врата. Не то

кипит потоп, греховный мир топя. Я на борту Христова корабля. Кипит потоп, греховный мир топя. Я на борту Христова корабля.

присмилувай веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присмилувай веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наш.

Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищу Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилостив всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою и вонми гласу моления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал мя Иси. Не есть подобен Тебе в базех, Господи, и не есть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил Иси, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели Иси Ты, творяй чудеса, Ты Иси Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступница, восташа на мя, и сон державных заскаша душу мою, и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мя Иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Иаковлих. Преславное глаголошася о Тебе, Граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сей на племеннице и Тир, и люди Эфиопсти, и сей Бушатамом. Мати Сион речет, человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесть в Писании людей, князей, сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи в мертвых свободе. Яко язвени и спящие во гробе, их же не помянулись и к тому, и те от руки Твоей отреновей не быша. Положишь мя в рове преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя. Удалились и знаемых моих от меня, положи же мя мерзость себе. Предан бы их и не искаждах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь чудеса, или и врачами воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познаны будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскою, Господи, отреши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищий есть маз, и в трудех от юности моей я, вознесшися, смирихся и изнемогу. На мне приидоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя. Обыдоша мя, яко вода весь день, одержаша мя вкупе. Удалил еси от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Слава Отцу!

Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За нереклыси век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя.

Исповедят небеса чудеса Твои, Господи, ибо истину Твою в церкви святых. Яко кто во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Боже сил, кто подобен Тебе, силен еси Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державу и морскую, возмущение же волнего Ты укрочаешь. Ты смирилась и язвенно гордого, мышцу и силы Твои я расточилась и враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение ее Ты основал еси, север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуетося, Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготование престола Твоего, милость и истина предыдете пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволении Твоем вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим и рекл еси, положих помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничтоже успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобить его. Иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду. И истина моя, и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его. И положу на море руку его, и на реках десницу его. Той призовет мя, Отец мой, еси ты, Бог мой и заступник спасения моего. И аз первенца положу его, высока паче царей земных. Век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему. И положу век в века семя его, и престол его, яко дни неба. Аще оставят сынови его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдания мои осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду во истине моей, не же оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся о святем моим, аще Давиду солжу. Семя его вовек пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси, и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земли святыню Его, разорил еси вся оплота Его, положил еси твердое Его страх, расхищах у Его всеми моходящие путем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих Ему, возвеселил еси вся враги Его, отвратил еси помощь меча Его, и не заступил еси Его во брани, разорил еси от очищения Его, престол Его на землю повергл еси, умарил еси дни времени Его, облиял еси Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни кий мой состав, едабо в сою создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовой? Где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давидову истине Твоей? Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша изменения.

Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть, и создатеся земли и вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, и рекл еси, обратитеся, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, и вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом, гневом Твоим и яростью Твою смутихомся, положило себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множие их труды болезнь. Яко прииди кротость наны и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести. Десницу Твою так ускажи ими и окованные сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си. Лето вняже видихом злая, и призни на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, весь заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от словесия мятежно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш. Да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего. Владыка человеколюбча, любоблажи и любоблагоутробни, просвети моя утроба и вся уды Твоею волею, очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня нескверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя. И даруй мне по Твоей благости Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитесь. Еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, якуда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротивлежащие сети храм. Господи мой Господи, покрый меня Твоим благоутробием, и не остави меня грешного и нечистого и недостойного раба Твоего. Яко Ты си защититель мой Господи, и о Тебе пение мое выну, и Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому

Акафист святой первомученицы, равноапостольной Фёкле, избранную Христом невесту, богозванную святаго Павла, ученицу верную и мудрую, земного жениха и мир презревшую, в подвизях пресветло просиявшую тя, Феклу, мученица первая восхвалим. Ты же, яко у Бога дерзновение обретшая, от пагубы страстей и бед, покрый зовущих ти, радуйся, невеста Христова, Феклу, первострадальная. Ангеле на небесех удивившийся, узревши души твоей я силу и произволение, мужеским бо труды врага посрамивши, ты, агнец чистых, священное похвало, первое, в священно с ним их сонме, достигла и си чертога привечного жениха, и дежины неублажаем атака. Радуйся красоту мучеников, радуйся радование дев и жен, радуйся первых пустыножителей образе, радуйся подвижников благочестия правила, радуйся апостола верховного тщи предобрая, радуйся мати иночествующих преславная. Радуйся жениха земного, добре бежавшая, радуйся к жениху небесному, прекрасно притекшая, радуйся агнице Христова пренепорочная, радуйся свящая Господня светлосиянная, радуйся ею же вернее утверждаются, радуйся ею же сопротивнее низлагаются, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Видящий умного очима твоима, Феклу, свет любви Божия души твоей, егда стрелами благовестия от честных уст Павловых испущенными, сладцы уязвися, заны распятому воззвала еси, аллилуйя. Разум небесных тайн даровася те Феокле и отрасли Феклу прихвальная, егда след Христа устремившийся, презрелойся доброту лица твоего, паче же лепоту юности. Тем же мы, чтущий тя, яко вертоград чистоты, приносим тебе пение таковое, радуйся украшений чистых дев, радуйся печати лика апостолов, радуйся разума духовного светильнича, радуйся подвига страдальческого краю, радуйся мечу стремления страстей посицаей, радуйся путю в небесный град востекаей, радуйся сподвижница мужей апостольских, радуйся ветви и рождие лозы Христа, радуйся свешница трезвения и мудрости, радуйся огню духовной любви, радуйся грозо на ярость вражию, радуйся молнии на сопротивного, радуйся невеста Христова Феклу первострадальная. Силою Вышнего осеняема и Духом Божиим напояема, Фекла, благодать и роса в сердце твоем собравши, живоносный кладезь, показала иси, исполни даров утешителя. Источая же словеса от слова привечного, ими же орошаеме славит Святую Троицу. Аллилуйя. И мощи Девы сердце, возженное пламенем любви жениха твоего Христа, обручника своего Фамира, Аби, отреклась и си жития равно ангельного возжалевшей, и вся, я же суть в мире, во уме ты вменивший, якоже Павел, тебе образ подражания подаде. Сему дивящийся, так и тебя величаем, радуйся щите воздержания, радуйся двери благочестия, радуйся мрак страстей на земле разгнавшая, радуйся богатству на небесе стяжавшая, радуйся храме священие свято... виднейший, радуйся скинии жития добронравного, радуйся, яко словом твоим сердца уточняются, радуйся, яко тобою потоцы греховни иссушаются, радуйся упование кротких агнец, радуйся венчи предобрых преподобных дев, радуйся источниче строй благодатных, радуйся верте цветосаждений райских, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Буря тягостных искушений, воздана храм души твоей, о, Фекла, мужемудренная, ты же ревность и мощь божественную от Павла, увидевшего узилище о камени краеугольнем Христе, на оново исповедание утвердила иси, скинию сердца, в ней же воспела иси. Аллилуйя! Слушающая отца твоего по духу Павла апостола, сподобилась и сего образе того узреть, укрепляющего тебе Христа, его же волею пламень тя, яко чертог огружи, егда введена бысть во огонь вели, и облак воды и града исполн излияся. Чудо же сие ведящее, научаемся те звать, и добропобедное Фекло, сице, радость нравов благих сокровищницы, радость истины первосвидетельницы, радость богатства целомудрия неоскудная, радость стража и конни,
и не усыпай радости, ко Тобою Христос возвеличися, радости, ко Тобою враг посрамися, радости столпе чистоты, до небес досязай ей, радости свете любви, вся концы просвещай ей, радости копие, заколающая всякую страсть, радости реко, рошающая землю душ, радости гласи премудрости, радости изобильной кладези милости, радости невеста Христова фекла первострадальная. Богатечной звездой темный мир осияла, и сила первая страстотерпится Феклу. Егда, яко адамант, явившийся во страданиях многих, и образ бывший доброго исповедания, тобой был луча солнца правды Христа воззасия, ночь греха разгоняющая, и пети с тобою тому воздвизающая. Аллилуйя! Видя в благолепие лица твоего, о Фекла, Александр зверонравный, на честь твою посягнуть у мысли. Ты же, детство твое положивши хранить, исповедала еси обручение свое Христу, того ради мужества твое поминающее, так о песнями немолчно тебя ублажаю. Радуйся луче славных победоносцев, радуйся крепкая поборница исповедница, радуйся отдохновение свыше мироположницы, радуйся царство святые троицы украшения, радуйся дива, девство твое, яко дар Христу принесшее, радуйся сосуд, освящен духа святаго яльшаяся, радуйся злых человек поправшая лесть, радуйся живодавца привлекшая благодать, радуйся знамение любви Творца, радуйся возбранение беззакония, радуйся правила добромысленных жен, радуйся образе мужественного дерзновения, радуйся невеста Христова фекла первострадальная. Проповедницу славы триединого Бога себе показала и сила фекла прихвальная, егда сила богоборца и же в Антиохии богоугодным противлением победила Иси. Зверем же дивием бывше предана на снедение, неврежденно сохранилась сила жениха твоего, ему же краснейшему паче всех человек воспела Иси. Аллилуйя! Возосиявай в сердце твоем Христос, свет истинный, богодейственную десницу своей ярость зверей устави, и паки тебе наутре в дание львом и медведем, нрав их на тихость и целомудрие приложи, львицу же защищайте тебя, дева чистая, научи, все зрящие о всем ужасахуся, мы же верней вопиемте, радости истины благовестия, радости богословия уста, радости ластовица, возлетевшая от деяния к созерцанию, радости соловей, вдохновленный наитием духа, радуйся цветоплетенный подвижников венчи, радуйся при изобильной учении потучи, радуйся, яко уста зверей затворяешь, радуйся, яко горнюю скинию украшаешь, радуйся утверждение вышняя светлость, радуйся основание твердого благочестия, радуйся светлого чертога наследницы, радуйся крина чистоты насадительницы, радуйся невеста Христова фекла первострадальная. Хотящий Трифину Давицу в вере понаставите, той слово жизни благовествовала Иси, она же о воскресении мертвых увидевши, молитв и спроси, а усопшей чере своей. И обе ты пламени возопила Иси, Иисусе мой, Сыне Вышнего, помяни душу, пристальшиеся фалканилы, да воспоет тебе выну песнь на земле живых. Аллилуйя! Новое чудо смотрение своего яви Господь, егда жены богомудрая Вергоша во езеро со зверьми благовонная Нарт, Амом и Кассию во образ мира благоуханного, им же запечатлеся баня паки рождения твоего. Тогда бы, о благ, огненное тело твое сокры, гады же оные умертви, вы же взывайте всем. Радуйся Иисусову многоценное мира, радуйся утешителей в несокрушимой сосуде, радуйся невещественных ангелов общницы, радуйся подвязающимся человеком наставницы, радуйся высоту добродетелей небесных, радуйся разума глубину дев премудрых, радуйся богомыслием себе укрепившая, радуйся благодатью зверь лютая укротившая, радуйся душетленных страстей истребления, радуйся нравов благих насаждения, радуйся занемоществующих к Богу ходатайства, радуйся во искушениях сущих предстательства, радуйся невеста Христова фекла первострадальная. Странное чудо, Дева Богохранимая, мучители твои и люди все узреша, егда привязанней ти разъяренным тельцем, он их свирепое устремление укротишесть, а на тебе почивающий Божию благодатью, и я же действием уверовавший, воспеша вся содержащему в длани своей Творцу. Аллилуйя! Вся осиянна
была еси светом фаворским феклу, сияние отче святая избранница, тем же, убо безлунный мрак и долобейся безбожие же упорство иудейского расточило еси концы вся просвещающие и наставляющего пить и тебе сицы, радуйся буйслонных падения, радуйся безмолвствующих умудрения, радуйся света немерцающего причастницы, радуйся радости неотъемлемая таинница, радуйся диадима достойных жен, радуйся тайнозрительницы славы дев, радуйся кивоте божьих даров, радуйся ковчеже благ небесных, радуйся горлице чистая и нескверная, радуйся светила девства и целомудрия, радуйся звезда умного благомощия, радуйся цельбо душевного нерадения, радуйся невеста Христова фекла первострадальная. Всякое естество ангельское возрадовайся о человецах, уверовать и имущих, егда ты, фекла, богопросвященная, благодать и сила Духа Святой, исполненная Павла Великого, благим повелением возвратилась еси в землю Отечествия твоего, научающий петь и немолчно Христу. Аллилуйя. Ведь и многовещание никако же могут по достоянию восхвалить и дела твоя, фекла. Ты бо трифением в Евангелие уверовавший, высокий образ любви показала и сету, научивши богатство свои расточить и болящим сиротам, убогим и неимущим, и же приявши даяние, абе и тепли воззваши, радуйся алчущих изобилия, радуйся злоскорбящих веселья, радуйся богатство жития святоявленного, радуйся главизна воспитания богоугодного, радуйся манна с небесе насытившая нищая, радуйся райский нектаре, возоставляя ей падшая, радуйся напояющая таинственными орошениями, радуйся просвещающая божественными озарениями, радуйся агнеца пастырем знаменованная, радуйся дева мудрая, царем избранная, радуйся дерзновения, Христе одеяние золотошвенное, радуйся евангельской любви, излияние светлоструйное, радуйся невеста Христова, фекла первострадальная. Спасти, хотя через тебе человек множество, путеводительным облаком приведи тебя Господь в пещеру Селевкийские горы Коломон, иди же пребывать и тебе подвижница указа. Ты же там и постом, бдением и молитвою неисчетное искушение препобедивши, воспела еси дивному во святых своих. Аллилуйя! Стена и град, тверд еси добродева, всем призывающим тебя христианам, тебе, Бог, благодатью Вышнего, дадеся сила творить им

прелесть обличается, радуйся иссушение плоти угодное, радуйся уточнение нивр евангельские, радуйся невеста Христова, фекла первострадальная. Пение идти богокрасное подобает, о, фекла, воистину ревнительница апостолов сущий, ты бы тех стезям последовала иси на земли, и многие люди, все несмертные сидящие, благовестием жизни вечной огласивши, научила иси Христу востоку востоков взывати. Аллилуйя! Святоприемную свящу, святаго девства твоего неугасимо, о, фекла, сохраните ищущий от злобы безстуднейшего мышления, умолила если Творца, да рассечется скала во образ богозданной раки, телу твоему обличенному снегосветлую мелодию чистоты, сие чудо воспоминающее тебя верою славим, радуйся церкви Христовой каменью, радуйся низ провержения безбожия, радуйся основание благочестия неколеблемое, радуйся мелодия целомудрия нерастерзная, радуйся ко тобою язвися человека враг, радуйся ко тобою побежден бысть лукавый, радуйся вскрай моря жития небурное пристанище, радуйся поонному пловцем огню путеводительный, радуйся небесного невестника преддверия, радуйся райской пищи предвкушения, радуйся богосажденного едема сладости, радуйся забвения мирские горечи, радуйся невеста Христова, фекла первострадальная. Благодатью нетленного жениха твоего от гроба и жебе в камени тридневно восставшего боголепный твой образ придивно камень сокры, досмотрением Божиим утаится до времени дарованной церкви светильник святой любви, ею же воскреляеми, херувими присно поют. Аллилуйя! Поющий тебе, о фекла, прихвальная песнь, ей же достоящий бы от ангелов приноситесь, величаем твои подвиги, почитаем твоих страданий множество, хвалим доблее твое, о Господе, свидетельство, блажаем же болезни и труды апостольские, дивимся силе еже ко Христу рачения твоего, им же и нас воспиряешь идти восклицать, радуйся крепости иноков, радуйся силы проповедников, радуйся многоплетенных посечения грехов. Радуйся многообразных добродетелей воня, радуйся крепости иноков, радуйся сила проповедников, радуйся многоплетенных посечения грехов, радуйся доброта всех родов, радуйся душ наших радости, радуйся невесты Христова, фекла первострадальная. О, всечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше приими приношение и благоприятным твоим ходатайством укрепи нас добрым подвизе веры, милосердие целомудрия, да с тобой в жизни нескончаемые воспеваем жизнодавцу Господу. Аллилуйя. О, всечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше приими приношение и благоприятным твоим ходатайством укрепи нас добрым подвизе веры, милосердие целомудрия, да с тобой в жизни нескончаемые воспеваем спеваем жизнодавцу Господу. Аллилуйя. О, всечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше приими приношение, благоприятным твоим ходатайством укрепи нас добрым подвизе веры, милосердие целомудрия, да с тобой в жизни нескончаемый, воспеваем жизнодавцу Господу. Аллилуйя. Ангели на небесех, удивившийся, узревший души твоей я, силою произволения, мужеским обо труды, врага посрамивши ты, агнец чистых, священное похвалу, первое, священно с ним их сонми достигла иси чертога привечного жениха. Иди же ныне ублажаем, матака, радуйся красоту мучеников, радуйся радование дев и жен, радуйся первых пустыножителей образе, радуйся подвижников благочестия правила, радуйся апостола первого верховного, апостола верховного тщи предобра, радуйся мати иночествующих преславная, радуйся жениха земнаго добре бежавшая, радуйся к жениху небесному прекрасно притекшая, радуйся агнеца Христова пренепорочная, радуйся свещи Господня светлосиянная, радуйся ею же вернее утверждаются, радуйся ею же сопротивнее низлагаются, радуйся невеста Христова фекла первострадальная. Избранную Христом невесту богозванную, святого Павла ученицу, верную и мудрую, земного жениха и мир презревшую в подвизях, пресветло просиявшую, тебя, фекла, мученица, первая восхвалим. Ты же, яко у Бога, дерзновение обретшая от пагубы страстей и бед, покры зовущих ти, радуйся, невеста Христова, фекла, первострадальная. О, райский цветец, целомудрие, о, мученица первейшая завета нового, о, фекла, невеста Христова равноангельная, страдание очищенное, проповеди апостольскую напоенное, чистоты крини осиянной, подвиги многими процветы и чудесы православ...
преславными, а благоухай ей. Кому подобим тебе, богозванная, вся

человека, душепагубное прельщение, поправшее Духа Святаго, исполнен сосуде, премудрости кладези, цель бы источничи, и же всякие страсти пламень осуждай, остужай ей, яко облак светлый, прииди, омый нас, дождем молитвы твоей я, от сквер душевных или телесных, яко же огни любви разженной, уцеломудри сердца наши, и воспламени, яко Христу любовью, яко знамением мужества в сердцах непреклонного, укрепи колеблемое сердца наше спасительную силу креста Господня, яко крепкая поборница наша противу выну враждующих наны немощные, буди нам щит огнезрачный необорим, добежат от нас безстудние демони, опаляемые твоими молитвами, до телеса наши, яко храма Святаго Духа будут, ей фекла, добродева, премудрая, отврати очи наши от похотей мира сего, да обручимся Христу непорочную совестью, исполни светильницы наши елеом целомудрия, за не тяжце согрешили есть мы верности жениху Христу не сохранивши, и сего ради чертога брачного вне затворитеся имамы, мы, обаче не отрини чада твоя тебе молящаяся, но, яко благосердая помощница, облеки на ивризы, я же о вере крепости припояши, чресло наше чистотою, во умерщвление страстей, обновление духа, паче же и души наши кротостью и смирением украси, да яко чада Божие, яко же агнцы и овчата Христова невозбранно пройдем искушение нечестивого мира сего и вожделенного чертога райского да достигнем. Иди же вся мудрая девы, престол жениха Христа предстоят, воспевающие досто поклоняемое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и в бесконечные веки. Аминь.

ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть поволчьи были вечно, но законы в строгости храня, жили в общем все по-человечьи, подлости не знали и вранье. Но в джунглях каменных, ребята, волки не живут и тигров нет. Только брат легко съедает брата, не теряя свой авторитет. Угрызают ближних, просто душат.

особи с повадками лисы. У зверей разврата нет в помине, ну а люди преуспели там. Скотство их неведомо скотине, значит, неподобные и скотам. На охоту взяв стволы с картечи, люди шли, чтоб истреблять зверей, но в себе все чувства человечьи истребили злобою своей. Был вожак Акела волчьей стаи, на охоту волков он водил, честь свою и душу не пятная, он добычу праведно делил. А вот в нашей стае человечьи озверели вожаки в конец, души и тела стригут овечьи, а пасти не думают овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам в леса податься? Жить бы научились у зверей.

кипит слеза, из сердца просится. Идут ко гробу мироносицы, и мира полны их сердца.

тело мертвеца. Любовь не знает ведь конца. Любовь и верность — это крылья, они возносят до небес. Им чужды страх, вражда, бессилье. Они пройдут и мрак, и крест. До гроба их любовь, до смерти. Они в ответ не ждут чудес, но ждет их чудо на рассвете.

Узы совести в наших душах укрощают греховный пыл. Вспышки похоти стыд потушит, если кто прочесть позабыл.

всех избавить нас. Если кто-то с благой надеждой сумасшедших решит спасать,

стать и наследовать царство славы, здесь посеять, а там пожать. Но мы ищем другого, то есть, чтобы грех узаконить свой, чтоб умолкла навеки совесть, чтоб бессовестным стал покой, чтоб на шею друг...

рекою текла отрава узаконенного блуда. И потомство безбожно гробят

стадов. Нет любви в материнском сердце, и оно не рождает слез. Растерзали своих младенцев,

твоих детей. Выше нету любви на свете, чем за ближнего жизнь отдать. А роднее, чем наши дети, человеков нет.

Бесчестие сможет круто пойти на взлет. Это значит, торгуй чем хочешь, только совесть продай сперва, да и тело в цене уж очень.

пространство свободой кличу. Законом Божьим не покорились а злу покорны, и духи злобы, шутя, играют в своей добыче.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде

Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищу Бог есть мас. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою и вонми гласу моления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал Мейси. Не есть подобен Тебе в базех, Господи, и не есть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил, и все приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко велиеся Ты, творяй чудеса, Ты си Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступница, восташа на мя, и сон державных заскаша душу мою, и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя и си. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Иаковлих. Преславное глаголошася о Тебе, Граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сей на племеннице и Тир, и люди Эфиопстии, и сей Бушатаму. Мати Сион речет, человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесть в Писании людей князей, сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Превменен бых с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи, в мертвых свободе. Яко язвени, спящие во гробе, их же не помянулися к тому, и те от руки Твоей отринове не быша. Положишь мя в рове преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя. Удалились и знаемых моих от меня, положи же мя мерзость себе. Предан бы их и низкождах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или и врачами воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познаны будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскою, Господи, отрежь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищ есть маз, и в трудех от юности моей я, вознесшися, смирихся и изнемогу. На мне приидошь о гневе Твои, устрашение Твоя возмутишь мя, обыдошь мя, яко вода весь день, одержаши мя вкупе. Удалились от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей.

Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За нереклый сил век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя.

Исповедят небеса чудеса Твои, Господи, ибо истину Твою в Церкви святых, яко кто во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Боже сил, кто подобен Тебе, силен еси Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волнего Ты укрочаешь. Ты смирилась и язвенно гордого, мышцею силы Твоя расточилась и враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение ее Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуетося. Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготование престола Твоего, милость и истина предыдете пред лицем Твоим. Блаженны люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволении Твоем вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим и рекл еси, положих помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония.

Возним Его именем Моим вознесется рог Его, и положу на море руку Его, и на реках десницу Его. Той призовет мя, Отец мой, еси Ты, Бог мой и заступник спасения моего. И аз первенца положу Его, высока паче царей земных. Век сохраню Ему милость мою, и завет мой верен Ему. И положу век в века семя Его, и престол Его, яко дни неба. Аще оставят сынове Его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду во истине моей, не же оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся освятем моим, аще Давиду солжу. Семя Его вовек пребудет, и престол Его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земли святыню Его, разорил еси вся оплота Его, положил еси твердое Его страх. Расхищаху Его всеми моходящие путем, бысть поношение соседом своим. Возвысилась и десница стужающих Ему, возвеселилась и вся враги Его. Отвратилась и помощь меча Его, и не заступилась Его во брани. Разорилась и от очищения Его, престол Его на землю поверглась и. Умарилась и дни времени Его, облиялась и Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой. Помяни, кий мой состав, едабо в сою создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовой. Где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давидово истине Твоей. Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша изменения.

Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, и рекл еси, обратитеся, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, и вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом, гневом Твоим и яростью Твою смутихомся, положило себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших в ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множие их труды болезнь, яко прииди кротость наны и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести. Десницу Твою так ускажи ими, и окованные сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си. Лето вняже видихом злая, и призни на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, весь заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от слове семя тежно, плещма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, един благий, человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш. Да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего. Владыка человеколюбча, любоблажи и любоблагоутробни, просвети моя утроба и вся уды Твоею волею, очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя. И даруй мне по Твоей благости Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитеся. Еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, яко да по неисповедимой Твоей милости соблюдешь мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротивлежащие сети храм. Господи мой, Господи, покрый меня Твоим благоутробием, и не остави меня грешного и нечистого, и недостойного раба Твоего. Яко Ты си защититель мой, Господи, и о Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист, святой первомученица, равна апостольной Фекле, избранную Христом невесту, богозванную, святаго Павла, ученицу верную и мудрую, земного жениха и мир презревшую, в подвизях пресветло просиявшую тебя, Феклу, мученица первая восхвалим. Ты же, яко у Бога дерзновение обретшая, от пагубы страстей и бед, покрый зовущих ти, радуйся, невеста Христова, Фекла, первострадальная. Ангели на небесех, удивившись, узревши души твоей силу и произволение, мужеским бо труды врага посрамивши, ты, агнец чистых, священное похвало, первое, в священно с ним их сонме, достигла и си чертога привечного жениха, и дежины неублажаем атака. Радуйся красоту мучеников, радуйся радование див и жен, радуйся первых пустыножителей образе, радуйся подвижников благочестия правила, радуйся апостола верховного тщи предобрая, радуйся мати иночествующих преславная, радуйся жениха земного, добре бежавшая, радуйся к жениху небесному, прекрасно притекшая, радуйся агнице Христова пренепорочная, радуйся свящая Господня светло-сиянная, радуйся ею же вернее утверждаются, радуйся ею же сопротивнее низлагаются, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Видящий умнымо очима твоима, Фекло, свет любви Божией, души твоей, егда стрелами благовестия от честных уст Павловых испущенными, сладцы уязвися, заны распятому воззвала еси, аллилуйя. Разом небесных тайн даровася те феокле и отрасли Фекло прихвальная, егда след Христа устремившийся, презрелыйся доброту лица твоего, паче же лепоту юности. Тем же мы, чтущи тя, яко вертоград чистоты, приносим тебе пение таковое, радуйся украшения чистых дев, радуйся печати лика апостолов, радуйся разума духовного светильнича, радуйся подвига страдальческого краю, радуйся мечу стремления страстей посицаей, радуйся путю в небесный град востекаей, радуйся сподвижницам мужей апостольских, радуйся ветви и рождие лозы Христа, радуйся свешница трезвения и мудрости, радуйся огню духовной любви, радуйся грозо на ярость вражию, радуйся молнии на сопротивного, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Силою Вышнего осеняема и Духом Божиим напояема, Фекла, благодати росу в сердце твоем собравши, живоносный кладезь, показала иси, исполнен даров утешителя, источая же словеса от слова привечного, ими же орошаеме славит Святую Троицу. Аллилуйя! И мощи Девы сердце возженное пламенем любви жениха твоего Христа, обручника своего Фамира, Аби, отреклась еси жития равно ангельного возжалевшей, и вся, я же суть в мире, во уме ты вменивший, якоже Павел, тебе образ подражания подаде. Сему дивящийся, так и тебя величаем, радуйся щите воздержания, радуйся двери благочестия, радуйся мрак страстей на земле разгнавшая, радуйся богатству на небесе стяжавшая, радуйся храме священие свято... виднейший, радуйся скинии жития добронравного, радуйся, яко словом твоим сердца уточняются, радуйся, яко тобою потоцы греховнее иссушаются, радуйся упование кротких агнец, радуйся венчи предобрых преподобных дев, радуйся источниче строй благодатных, радуйся верте цветосаждений райских, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Буря тягостных искушений, воздана храм души твоей, о, Фекла, мужемудренная, ты же ревность и мощь божественную от Павла, увидевшего узилище о камени краеугольнем Христе, на оново исповедание утвердила иси, скинию сердце, в ней же воспела иси. Аллилуйя! Слушающая отца твоего по духу Павла апостола, сподобилась иси во образе того узреть и укрепляющего тебе Христа, его же волею пламень тя, яко чертог огружи, егда введена бысть во огонь вели, и облак воды и града исполн, излияся. Чудо же сие ведящее, научаемся те звать, а добропобедное Фекло, сице, радость нравов благих сокровищницы, радость истины первосвидетельницы, радость богатства целомудрия неоскудная, радость стражи и конни,
и не усыпай ей. Радуйся, ко Тобой Христос возвеличися, радуйся, ко Тобой враг посрамися, радуйся, столпе чистоты, до небес досязай ей, радуйся, свете любви, вся концы просвещай ей, радуйся, копье, заколающая всякую страсть, радуйся, реко, рошающая землю душ, радуйся, гласе премудрости, радуйся, изобильной кладези милости, радуйся, невеста Христова, фекла первострадальная. Богатечную звездой темный мир осияла, и сила первая страстотерпится Феклу. Егда, яко адамант, явившийся во страданиях многих, и образ бывший доброго исповедания, тобой был луча солнца, правда Христа возсия, ночь греха разгоняющая, и петь с тобою тому воздвизающая. Аллилуйя! Видя в благолепие лица твоего, о Фекла, Александр зверонравный, на честь твою посягнуть и умысли. Ты же, детство твое положивши хранить, исповедала еси обручение свое Христу. Того ради мужества твое поминающее, так и песнями немолчно тебя ублажаем. Радуйся, луче славных победоносцев, радуйся, крепкая поборница исповедниц, радуйся, вдохновение свыше мироположницы, радуйся, царство святые троицы украшения, радуйся, дева, девство твое, яко дар Христу принесшее, радуйся, сосуд, освящен духа святаго яльшаяся, радуйся, злых человек поправшая лесть, радуйся, живодавца привлекшая благодать, радуйся, знамение любви Творца, радуйся, возбранение беззакония, радуйся, правила добромысленных жен, радуйся, образе мужественного дерзновения, радуйся, невеста Христова, Фекла первострадальная. Проповедницу славы триединого Бога себе показала и сила Фекла прихвальная, егда сила богоборца и жива Антиохии богоугодным противлением победила Иси. Зверем же дивием бывше предана, на снедение неврежденно сохранилась сила жениха твоего, ему же краснейшему паче всех человек воспела Иси. Аллилуйя! Возосиявый в сердце твоем Христос, свет истинный, богодейственную десницу своей я раззверею уставе, и паки тебе наутрие в дании львом и медведем, нрав их на тихость и целомудрие приложи, львицу же защищайте тебя, дева чистая, научи, все зрящие о сем ужасахуся, мы же вернее вопиемте, радуйся истины благовестия, радуйся богословия уста, радуйся ластовица, возлетевшая от деяния к созерцанию, радуйся соловей, вдохновленный наитием духа, радуйся цветоплетенный подвижников венчи, радуйся при изобильной учении потучи, радуйся, яко уста зверей затворяешь, радуйся, яко горнюю скинию украшаешь, радуйся утверждение вышняя светлость, радуйся основание твердого благочестия, радуйся светлого чертога наследницы, радуйся крина чистоты насадительницы, радуйся невеста Христова, Фекла первострадальная. Хотящий Трифину Давицу в вере понаставите, той слово жизни благовествовала Иси, она же о воскресении мертвых увидевши, молитв и спроси, а усопшей чере своей. И обе ты пламени возопила Иси, Иисусе мой, Сыне Вышнего, помяни душу, пристальшиеся фалканилы, да воспоет тебе выну песнь на земле живых. Аллилуйя! Новое чудо смотрение своего яви Господь, егда жены богомудрая Вергошева езера со зверьми благовонная Нарт, Амом и Кассию во образ мира благоуханного, им же запечатлеся баня паки рождения твоего. Тогда бы, о благ, огненное тело твое сокры, гады же оные умертви, вы же взывайте всем. Радуйся, Иисусово многоценное мира, радуйся утешителей в несокрушимой сосуде, радуйся невещественных ангелов общницы, радуйся подвязающимся человеком наставницы, радуйся высоту добродетелей небесных, радуйся разума глубину дев премудрых, радуйся богомыслием себе укрепившая, радуйся благодатью зверь лютая укротившая, радуйся душетленных страстей истребления, радуйся нравов благих насаждения, радуйся занемоществующих к Богу ходатайства, радуйся во искушениях сущих предстательства, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Странное чудо, дева богохранимая, мучителей твой и люди все узреша, егда привязанней ти разъяренным тельцем, он их свирепое устремление укротишись, а на тебе почивающей Божией благодатью, и я же действием уверовавший, воспеша вся содержащему в длани своей Творцу. Аллилуйя! Вся осиянна
была и со светом фаворским феклу, сияние отча святая избранница, тем же, оба безлунный мрак и долобейся безбожие же упорство иудейского расточило еси концы вся просвещающие и наставляющего пить и тебе сицы, радуйся боесловных падения, радуйся безмолвствующих умудрения, радуйся света немерцающего причастницы, радуйся радости неотъемлемая таинница, радуйся диадима достойных жен, радуйся тайнозрительница славы дев, радуйся кивоте божьих даров, радуйся ковчеже благ небесных, радуйся горлица чистая и нескверная, радуйся светила девства и целомудрия, радуйся звезда умного благомощия, радуйся цельбо душевного нерадения, радуйся невеста Христова фекла первострадальная. Всякое естество ангельское возрадовайся о человецах, уверовать и имущих, егда ты, фекла, богопросвященная, благодать и сила Духа Свята, исполненная Павла Великого, благим повелением возвратилась еси в землю Отечествия твоего, научающий петь и немолчно Христу. Аллилуйя. Ведь и многовещание никако же могут по достоянию восхвалить и дела твоя, фекла. Ты бо трифением в Евангелие уверовавший, высокий образ любви показала и сету, научивши богатство свои расточить и болящим сиротам, убогим и неимущим, и же приявши даяние, абии тепли вас ваше, радуйся алчущих изобилия, радуйся злоскорбящих веселья, радуйся богатство жития святоявленного, радуйся главизна воспитания богоугодного, радуйся манна с небесе насытившая нищая, радуйся райский нектаре, возоставляя ей падшая, радуйся напояющая таинственными орошениями, радуйся просвещающая божественными озарениями, радуйся агнеца пастырем знаменованная, радуйся дева мудрая, царем избранная, радуйся дерзновения, Христе одеяния золотошвенная, радуйся евангельской любви, излияние светлоструйное, радуйся невеста Христова, фекла первострадальная. Спасти, хотя через тебе человек множество, путеводительным облаком приведи тебя Господь в пещеру Селевкийские горы Коломон, иди же пребывать и тебе подвижница указа. Ты же там и постом, бдением и молитвою неисчетное искушение препобедивши, воспела и сидивному во святых своих. Аллилуйя! Стена и град, твердь еси добродева всем, призывающим тебя христианам, тебе, бо благодатью Вышнего, дадеся сила творить и многоразличные чудеса, расслабленные укреплять, и слепым очиса отверзать, и демонов от беснующихся отгонять, и сего ради зрящие знамения сила, сия взываху. Радуйся, чудес неисчерпаемая пучина, радуйся даров звездосиятельная тверди, радуйся нечистых духов изгнания, радуйся разослабленных восставления, радуйся кормила верная сила душевная, радуйся фиале золотым молитвам на сердечная, радуйся и колюте страждущих глаз и слышишь, и радуйся и косущим бедах предстательство показуешь, и радуйся ей же древние змеи попираются, радуйся ей же прелесть обличается, радуйся иссушение плоти угодное, радуйся уточнение нивр евангельские, радуйся невеста Христова, фекла первострадальная. Пение ти богокрасное подобает, о, фекла, воистину ревнительница апостолов сущей, ты бы тех стезям последовала иси на земли, и многие люди, все не смерть не сидящие, благовестием жизни вечной огласивши, научила иси Христу востоку востоков взывати. Аллилуйя! Святоприемную свящу святого девства твоего неугасимо, о, фекла, сохраните ищущие от злобы безстуднейшего мышления, умолила если Творца, да рассечется скала во образ богозданной раки, телу твоему облеченному снегосветлую мелодию чистоты. Сие чудо воспоминающее тебя верою славим, радуйся церкви Христовой каменью, радуйся низ опровержения безбожия, радуйся основание благочестия неколеблемое, радуйся мелодия целомудрия нерастерзная. Радуйся, яко тобою язвися человека враг, радуйся, яко тобою побежден бысть лукавый, радуйся вскрай моря жития небурное пристанище, радуйся паоному пловцем огню путеводительный, радуйся небесного невестника преддверия, радуйся райской пищи предвкушения, радуйся богосажденного едема сладости, радуйся забвения мирские горечи, радуйся невеста Христова, фекла первострадальная.
Благодатью нетленного жениха твоего от гроба и жебе в камени тридневно восставшего боголепный твой образ приди на камень сокры. Досмотрением Божиим утаится до времени дарованной церкви светильник святой любви, ею же воскреляеми, херувими присно поют. Аллилуйя! Поющий тебе, о фекла, прихвальная песнь, ей же достоящий бы от ангелов приноситеся, величаем твои подвиги, почитаем твоих страданий множество, хвалим доблее твое, о Господе свидетельство, ублажаем же болезни и труды апостольские, дивимся силе еже ко Христу рачения твоего, им же и нас воспиряешь идти восклицать, радуйся крепости иноков, радуйся силы проповедников, радуйся многоплетенных посечения грехов. Радуйся многообразных добродетелей воня, радуйся крепости иноков, радуйся сила проповедников, радуйся многоплетенных посечения грехов, радуйся доброта всех родов, радуйся душ наших радости, радуйся невесты Христова, Фекла, первострадальная. О, всечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше приими приношение и благоприятным твоим ходатайством укрепи нас добрым подвизе веры, милосердие целомудрия, да с тобой в жизни нескончаемой воспеваем жизнодавцу Господу. Аллилуйя. О, всечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше приими приношение и благоприятным твоим ходатайством укрепи нас добрым подвизе веры, милосердие целомудрия, да с тобой в жизни нескончаемой воспеваем Воспеваем жизнодавцу Господу. Аллилуйя. О, всечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше приими приношение, благоприятным твоим ходатайством укрепи нас в добрым подвизе веры, милосердие целомудрия, да с тобой в жизни нескончаемой. Воспеваем жизнодавцу Господу. Аллилуйя. Ангели на небесех, удивившийся, узревший души твоей я, силою произволения, мужескими бо труды, врага посрамивши ты, агнец чистых, священная похвалу, первая, священно с ним их сонми достигла и си чертога привечного жениха. Иди же ныне ублажаем, матака, радуйся красоту мучеников, радуйся радование дев и жен, радуйся первых пустыножителей образе, радуйся подвижников благочестия правила, радуйся апостола первого верховного, апостола Верховного, тщи предобра, радуйся мати иночествующих преславная, радуйся жениха земнаго добре бежавшая, радуйся к жениху небесному прекрасно притекшая, радуйся агнеца Христова пренепорочная, радуйся свещи Господня светлосиянная, радуйся ею же вернее утверждаются, радуйся ею же сопротивнее низлагаются, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Избранную Христом невесту богозванную, святого Павла ученицу, верную, мудрую, земного жениха и мир презревшую в подвизях, пресветло просиявшую тебя, Фекла, мученица первая, восхвалим. Ты же, яко у Бога, дерзновение обретшая от пагубы страстей и бед, покры зовущих ти, радуйся невеста Христова, Фекла, первострадальная. О, райский цвете целомудрие, о, мученица первейшая завета нового, о, Фекла, невеста Христова равноангельная, страдание очищенное, проповеди апостольскую напоенное, чистоты крине осиянной, подвиги многими процветы и чудесы православные. Преславными облагоухаяй. Кому подобим тебе богозванное всякое душепагубное прельщение, поправшее Духа Святаго исполнен сосуде, премудрости кладези, цель бы источничи, и же всякие страсти пламени осуждай, остужай, яко облак светлый, прииди, омый нас, дождем молитвы твоей я, от скверн душевных и телесных, яко же огни любви разженной, уцеломудри сердца наши, и воспламени, яко Христу любовью, яко знамением мужества в сердцах непреклонного, укрепи колеблем мои сердца наши спасительную силу и креста Господня, и как крепкая поборница наша противу выну враждующих наны немощные, буди нам щит огнезрачный необорим, добежат от нас безстыдные демони, опаляемые твоими молитвами, до телеса наши, яко храма Святаго Духа будут. Ей, Фекла, добродева, премудрая, отврати очи наши от похотей мира сего, да обручимся Христу непорочную совестью, исполни светильницы наши елеом целомудрия, за не тяжце согрешили, есть мы верности жениху Христу не сохранивши, и сего ради чертога брачного вне затворитеся им мы, обаче не отрини чада твоя тебе молящаяся, но, яко благосердая помощница, облекины в ризы, я же о вере крепости припояши, чресло наше чистотою, во умерщвление страстей, обновление духа, паче же и души наши кротостью и смирением украси, да яко чада Божие, яко же агнцы и овчата Христова невозбранно пройдем искушение нечестивого мира сего и вожделенного чертога райского да достигнем,
Иди же вся мудрая девы, престолу жениха Христа предстоят, воспевающие досто поклоняемое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и в бесконечные веки. Аминь.